Расспасан та колупща мас. И похлуни отец психрес прокаталипсис. И пула в разы с мэсамас.